вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

что врачом моей я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

ярких листьев кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Этот разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесёт мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Нехишвана даварис, барсекеч лагимиштин. Нехишвана даварис, шубандин шатфилдин шатфилдин. А вас фехнахаяварис, шубандин шатфилдин шатфилдин. А вас фехнахаяварис.

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Даргинская поговорка.
8: Олобот ищин, урхназыкадив.
9: Быстрая река до моря не доходит.
10: Народная мудрость. Радио «Прибой».

сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: или без ограничений? Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Слушай, мам!

0: сойдут. Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежном руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Ярахского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием «Мегафон» 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Табасаранская поговорка:
8: «От мер отван от рахты, рад учу рапундар».
9: А мост не чинят, пока человек с него не упадет.
7: Радио «Прибой».

смотришь в окно, волнуешься, знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама на радио.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу: Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи-Шахтаманова, 55А.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома. Место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Ну а день субботний, у нас сегодня 23 мая, друзья, и, конечно же, 2026 год на дворе. У микрофона Зухра Камалова, и ваша любимая радиостанция радует вас отличной музыкой. Пусть и хорошее настроение с вами не только с утра, но и в течение дня поможет вам, по крайней мере, провести этот день славно, в чудесной компании, отличного отдыха. Ну а тем, кто работает, как и мы здесь в студии, я пожелаю чудесного рабочего дня. Ну что ж, предложим лучшее и новое. «Ищу тебя», так называется новая работа Абакара Курбан-Адамова, и это рубрика...
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Давай не ждать именно с таким предложением Марии Краймбрери своей композиции. Друзья, не будем ждать, будем наслаждаться жизнью, потому как будущего может и не быть, прошлое не вернуть, живем настоящим. Ну, по крайней мере, пытаемся это делать и делать вместе с радиостанцией «Прибой». Сегодня у нас несколько праздников. Судя по календарю, день счастливого пения. Это примета гласит, что найти монету – хороший знак. В англоязычных странах мелкие монеты в обиходе называют пенни, поэтому этой монете как символу удачи и посвящен этот неформальный праздник. А еще сегодня есть такие веселые праздники, как День жевальщиков-ластиков. Не рекомендуем. Ну, а Всемирный день ириски, да, праздник вспоминает историю возникновения этого лакомства, и хотелось бы вспомнить о том, что же это такое. Напомню о том, что Всемирный день ирисок отмечается именно 23 мая. Этот праздник посвящен одной из самых популярных молочных конфет. Его отмечают не только кулинары, но и любители сладостей в разных странах. История уходит корнями в Европу 19 века. Тогда появились первые рецепты тянущихся конфет на основе карамели, сливочного масла, молока. Считается, что особую популярность они получили в Англии под названием тоффи, а затем распространились по всему миру. Кстати, в Россию ириски пришли в начале 20 века, но из версии названия ириски дал им французский кондитер Морнас, работавший в Петербурге. Он заметил сходство рельефа конфет с лепестками цветка ириса. Однако документальных подтверждений этой версии нет, но все-таки в Советском Союзе эти конфеты были очень популярны, в маленькой такой обертке прилипали к зубам. Среди известных марок «Золотой ключик» и «Кис-кис», надеюсь, вы помните. Ну, а что касается нашего эфира, то будем вспоминать о том, что было с ретро композициями с 11 до 12, но пообщаться, передать привет можно уже сейчас, воспользовавшись нашим приложением «Макс». Итак, пишите 8988 МТС 291 10 07.
1: Только

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Тамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
7: 23 мая, 16:00, Анжа-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжа-Арены.
8: Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна.
7: Приходи поддержать родную команду.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Знай, это Стас Михайлов в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, знай, что месяц май уже подходит к концу. Кстати, слово «май» происходит от латинского «майс», название месяца в честь древней римской богини Майи. Она считалась покровительницей плодородия, весеннего обновления. А вот у греков была аналогичная богиня Майя, одна из плеяд и мать Гермеса. Кстати, римский поэт Овидий предполагал, что название месяца связано со старейшинами, а вот следующий месяц – июнь, с молодыми людьми. Ну, не думаю, что вы сейчас ждете что-то особенное.

Хасавюрте 23-24 облачные погоды, в Кизилюрте 24-25, также возможен кратковременный дождь во второй половине дня. В Буйнакске 20 градусов, кратковременный дождь, в Дербенте 19, облачная погода.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну что, друзья, взглянем в Яндекс.Карты, они нам в помощь, у нас небольшие, ну, по крайней мере, замедление движения по проспекту Казбекова, это Семендер, ближе к улице Московской, а также в районе Троллейбусного кольца по проспекту, нет, по Гейдара Гаджиева, по проспекту Шамиля в районе пересечения с улицей Яракского, а также... От, в направлении от Восточного рынка к улице Гамидова. Вот такое небольшое у нас замедление движения. Все остальное у нас все ровно, друзья. Напомню для всех автолюбителей, что с 1 июня 2026 года в России вступают в силу изменения в кодексе об административных правонарушениях. Они, некоторые нововведения касаются автолюбителей. Выезд на встречную полосу при фиксации нарушений камерой, штраф 7500 рублей. Если нарушение выявит инспектор, лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение в течение года, лишение прав до 1 года, независимо от способа фиксации. Неоплаченная парковка, вводится единый федеральный штраф 3500. Ранее сумма варьировалась в зависимости от региона. Оплата парковки должна быть произведена в течение 15 минут после ее завершения. А также использование телефона. Штраф налагается за любые действия с телефоном во время движения, включая разговоры, переписку и использование экрана. А еще штраф выписывается за непропуск пешеходов, особенно если он остановился на середине перехода, увидев автомобиль и не продолжил движение из-за необходимости и пропустить транспорт. Выписывается штраф. Вот. Читаемость госномеров. Водитель обязан обеспечить читаемость государственных регистрационных знаков перед началом движения. И еще вводится ответственность за использование в фарах источников света, не предусмотренных конструкцией транспортного средства. Нарушение влечет штраф и предписание об устранении неисправности.
0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8 988 2 91 9.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ООО «Гемотест Кавказ».
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена. Битва за РПЛ. Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: слушай лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно ретро-час на радио «Прибой».
2: Ну что, друзья, хочется поприветствовать всех, кто слушает радиостанцию «Прибой». Мы знаем по вашим сообщениям, что вы, даже работая, находитесь вместе с нами. Ну а мы продолжаем вас баловать хорошей музыкой. У микрофона Зухра Камалова. И хочется пожелать вам, ну вот, чтобы вы были в отличном настроении весь день. И пусть он пройдет легко, беззаботно. Все, что вы не задумали, пусть делается с легкостью, радостью. Вот. Ну а завершение дня еще далеко. Поэтому будем планировать на свежем воздухе хорошие огородные и садоводческие работы. Я думаю, что многие из вас получают от этого большое удовольствие. Ну, а делать будем мы вместе с ретро-музыкой, потому как ретро с 11 до 12. Будем вспоминать о том, что было. Кстати, открывается наш ретро-час сегодня композиция Валерия Леонтьева «Полет на дельтаплане». Кстати, не в восторге был сам Леонтьев от этой песни, потому как она очень сложная из-за большого диапазона. Во-вторых, певец любил активно двигаться на сцене и считал, что будущий хит недостаточно танцевальный. Но на самом деле этот хит вошел в историю и был одной из композиций в его виниловой пластинке. Я думаю, что многие из вас помнят это время. Ну так, также Рики Мартин и Кристина Агилера, золотой хит Дагестана с песней «На Пандоре не за горами, будьте рядом».

Расул Гамзатов. Для чего мне золото и камни, что навечно спрятаны в горах, и звезда на небе не нужна мне, коль не светит, прячась в облаках? Ты хоть много проживи, хоть мало, но тебе скажу я, не тая. Если боль других твоей не стала, прожита напрасно жизнь твоя. Расул Гамзатов.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Secret Service, одна из популярнейших шведских групп в истории. Вообще-то в далеких 80-х без ее зажигательных песен было невозможно представить ни одну дискотеку. Но, что самое интересное, мелодичные композиции коллектива не утратили своей актуальности по сей день. В этом и кроется, пожалуй, самый главный феномен Secret Service. Малому проценту таких музыкально приподнятых проектов того периода в жанре популярной музыки удалось сохраниться в памяти слушателей. Ну вот шведский бенд исключение, люди с удовольствием переслушивают, как и мы с вами в эфире радиостанции «Прибой». Ну что ж, музыкальную подборку у нас продолжит песенка «Львенка и черепахи». Недаром я ее сегодня подготовила, потому как сегодня отмечается именно 23 мая Всемирный день черепахи. Это животное стало героем многих мультфильмов, о нем слагают легенды, в некоторых странах ему даже поклоняются. Речь идет о таком животном, как черепаха, численность популяции которой катастрофически сокращается в последние десятилетия. И вот чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания этих животных, мировая общественность учредила 23 мая Всемирный день этого животного. Ну, а первый раз этот праздник отмечали в 2000 году. А следующая композиция из сказки. Детский писатель Сергей Козлов как раз-таки автор этого произведения. Вот. Ну, а режиссером мультфильма стала Инесса Ковалевская, которая ранее работала над «Бременскими музыкантами». Озвучивали обоих героев, озвучивал Олег Анофриев, при этом он пытался изобразить интонации Фаины Раневской, с которой служил в театре Моссовета, а образ львенка он списал с самого себя в детстве. Так что будем слушать и наслаждаться и...
1: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Fancy, друзья, и Lady of Ice. Конечно, вы, друзья, узнали эту композицию, она радует нас до сих пор, поднимая нам настроение. И говоря о песнях Манфреда, именно так его звали, Манфред Алойза Гит, это настоящее имя нашего героя, он стал кумиром в бывшем СССР, и не только за счет других композиций, но вот Fancy, конечно, на самом деле репертуар этого исполнителя богат на шедевральные произведения в стиле итало-диско. Ну, конечно, мы продолжим о том, что было вспоминать с вами, особенно с композиции Юрия Антонова «Не забывай». Кстати, о чем не стоит забывать? Ну, во-первых, напомню о том, что программа по вашим заявкам по субботам и воскресеньям выходит с 12 до 13. Именно в это время сообщение уже можно заранее нам направлять в наше приложение «Макс». Записывайте наш контактный 8988, это МТС 291 1007, 291 1007. Ну, а о чем мы не будем с вами забывать, о том, что жизнь драгоценна, важно оценить каждый момент, что мы способны ошибаться, не стоит забывать об этом и ругать себя каждый раз, когда у вас случаются промахи, можно и нужно научиться прощать себя в первую очередь, ну и всех остальных. Здоровье, конечно, приоритет, близкие люди важнее работы, и время самый главный жизненный ресурс. 11:43 на наших студийных.
1: Ретро-час на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: ООО «Гемотест Кавказ».
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Напомню, что по субботам и воскресеньям только с 12 до 13, друзья, вы можете использовать это время, отправить нам сообщение в приложении «Макс» или дозвониться в прямой эфир. Итак, записывайте или запоминайте наш контактный 8-988, оператор МТС, 291-10-07, 291-10-07. В студии Зухра Камалова, программу проведем с вами вместе, и хочется пожелать сегодня дня необыкновенного. Пусть мечтается, хочется, может, сбывается, и пусть весь день пройдет так, как запланировали вы. Ну, а что касается нашего эфира, то спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Салон «Росювелир» — это эксклюзивная коллекция от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: «Росювелир». Ну что, друзья, вот теперь ваши сообщения, которые уже пришли к этому моменту, и начнем, пожалуй, с первого. Пришло оно из Кизилюртовского района, из селения Султан-Янгиюрт. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», зовут меня Мавсур. Сегодня жители нашего села как раз-таки отмечают праздник. И хочется поздравить всех жителей и гостей с днем села Султан-Янгиюрт. Пусть в ваших домах всегда господствует мир, любовь и достаток. Желаю, пишет Мавсур, чтобы в вашем селе все были счастливы и жили дружно. И пусть наше село процветает и становится с каждым днем все краше и уютнее. Кстати, к моим поздравлениям присоединяются друзья. Ну что, друзья, мы вас поздравляем с этим знаменательным днем. Кстати, 11 народностей проживает в этом селе, а история берет начало 19 века. Так что, друзья, поздравляем и с просьбой. Кстати, тут еще есть постскриптум. Пожалуйста, поздравьте с наступающим праздником Курбан-Байрам. И хотелось бы подарить всем жителям наш ит.
3: Час желаний.

На арабском нашит Аминтаза, и так именно он называется. Сегодня в качестве музыкального подарка от односельчанина, от Мавсура, который проживает в славном селении Султаненгиюр, Кизилюртовского района. От всей души он и его друзья поздравляют всех жителей с днем села, желают здоровья и, конечно, всего самого-самого наилучшего. Ну что, друзья, мы движемся дальше. Итак, напомню, 8-988-МТС-291-1007, наш контактный. Вы присылаете свои сообщения в приложении Макс, они вот потихонечку приходят, ну и дозвониться уже можно будет в прямом эфире. Пожелаю удачи всем тем, кто в пути, и чудесного отдыха всем без исключения. Есть у нас сообщение от Магомед Расула, нашего постоянного слушателя. Добрый день, радиостанция «Прибой» пишет вам Магомед Расул. Сегодня хочется от всей души пожелать всем чабанам, животноводам. У нас сейчас трудная пора, мы совершаем перегон на летнее пастбище, поэтому пожелаю всем-всем животноводам удачи, чтобы все добрались до места следования в целости и сохранности. Отдельно привет друзьям из СПК агрофирмы ЧОХ, Сагратль. Вот. С наступающим праздником Курбан-Байрам. Особенно хочу отметить Абдул-Хакимова Али. Он работает чабаном в 4-й бригаде. Хочется не только с наступающим праздником поздравить всех, но еще и исполнить нашу музыкальную заявку. Поехали в Тлярата. Именно так называется композиция Тавус Магомедовой. Ну а с наступающим праздником, пишет Магомед Расул, пусть принесет Курбан-Байрам в каждый уголок дома вашего счастья. Никакие беды пусть не смеют душу потревожить, с родными время только проводите, в кругу самых дорогих сердцу людей. Поздравляем от всей души, пусть в этот день никто не останется в одиночестве. Ну что ж, с удовольствием песня звучит специально для вас. Час жила.

0: приглашение в село Тлярота Тауса Магомедова в эфире радиостанции «Прибой». Это музыкальный подарочек для всех чабанов, для всех животноводов, которые сейчас занимаются перегоном овец на летние пастбища, потому как сегодня вас поздравляют коллеги. Вот, и всех-всех в СПК агрофирмы «Чох Сагратль». С наступающим праздником, Курбан Байра.
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Выбирай! Выбирай то, что нравится!
0: Ну а продолжаем мы с вами общаться в рамках программы «Час желаний». Это программа по вашим заявкам, приветы, музыкальные не только подарки, но еще и ваше настроение. Оно передается через сообщение, которое вы присылаете в приложении «Макс» на номер 988-291-1007. Есть у нас сообщение из Махачкалы. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишу вам из Махачкалы, зовут меня Гульнара. Хочу передать привет своему мужу Марату. И чтобы вы включили его любимую композицию в исполнении Тимати и Григория Лепса «Лондон». Он очень любит эту песню, она ему нравится. Ну что ж, с удовольствием.
9: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: Тимати, Григорий Лепс. Это музыкальный подарочек. Кстати, написала супруга, что сюрприз удался. Гульнара из Махачкалы передала огромный привет мужу. Вот, и хотела его порадовать именно любимой композицией. Пишет, для него это был неожиданный сюрприз. Мы всегда слушаем ваше радио. Дай Аллах вам здоровья и успехов. Ну, спасибо большое. Приятные слова, они всегда нас вдохновляют, друзья. Мы еще больше хотим трудиться для того, чтобы вам было не только приятно слушать, но и всегда радостно на душе. Кстати, а слушать радиостанцию «Прибой» можно и в социальных сетях, ВК-музыка, «Одноклассники», на цифровых платформах, «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка», в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». И еще можно зайти на наш сайт, потому как он уже в ваших смартфонах. Просто вводите в браузере www.radioprибой.ru и можно слушать нас онлайн в любое время, а также посмотреть, как выглядят те, кто работает специально для вас в эфире. Ну что ж, программа «Чье желание» у нас продолжается. Есть у нас сообщение из Дербента. Добрый день, радиостанция «Прибой». Вот с утра мы были в огороде, слушали наше любимое радио и даже не заметили, как пролетело время. Вот, хотелось бы услышать песню в исполнении Бахтовара на любом языке, потому как у внука был последний звонок, они там отмечали чаепитием, вот, отдыхали и даже фотографировались с этим исполнителем. Ну что ж, «Рутул», так называется композиция в исполнении Бахтовар, песня на рутульском языке.
1: «Час желаний». Программа по заявкам для всех желающих. «Час желаний» в разумных пределах.

0: для всех дербенцев, а также для нашей слушательницы Рафиги, потому как вчера внук у них отмечал последний звонок. Ну что ж, я думаю, что многие из вас сейчас потанцевали и вспомнили это приятное событие. Друзья, программа «Час желаний» продолжается. Напомню, что спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Спасибо им за поддержку. Совсем скоро вы услышите новую работу от Гули Джаватовой. Пусть не гаснет любовь. Ну, а прямо сейчас...
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: «Росювелир». Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Гули Джаватова, это имя известно, пусть не гаснет любовь. Новинка звучит впервые в нашей программе. Ну что, движемся дальше. Напомню, 8-988 МТС 291-10-07. Можно написать сообщение в приложении Макс или дозвониться в прямой эфир. Ну, пусть у вас получится и то, и другое. Так что пожелаю вам творчества. А вот еще есть такое сообщение, правда, не знаю откуда и кто пишет, не подписались. Здравствуйте, радиостанция «Прибой».

0: Так, делаю генеральную уборку и слушаю вас. Слушаю вас, поэтому хотелось бы для настроения любую зажигательную композицию в исполнении Зайнаб Махаева. Я думаю, что следующая песня «Ты в моем сердце» подойдет. Ну так, делаем небольшой перерыв. Физическая физминутка. Я думаю, что где-то минут... А, 3 минуты будет звучать композиция. Так что давайте будем танцевать.
1: Час желаний.

0: Реклама.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: ООО «Гемотест Кавказ».
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
8: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
9: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно на Радио Прибой. На Радио Прибой.
11: Ну вот, друзья, мы продолжаем с вами цитировать ваши пожелания. Кстати, многие спрашивают, а что все это, потому как сегодня Международный день спортивной борьбы. Он отмечается по инициативе международной организации. С 2013 года все поклонники вольной греко-римской борьбы сегодня отмечают этот праздник. Ну а в Дагестане, конечно, Дагестан богат такими спортсменами. Но это один из старейших видов спорта – борьба, который зародился еще в Древней Греции. Ну, знакомая нам классическая борьба была придумана во Франции. Там же были утверждены правила этого вида спорта. Так что с 1904 года, когда в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, вот эта дата и выбрана в честь торжественного события. Так что всех тех, кто спортом занимается, а бывших спортсменов не бывает, мы с этим поздравляем. И, конечно, желаем, чтобы вы получили как можно меньше травм и больше удовольствия.
12: Час желаний.

0: Ну, что касается черешни, друзья, конечно, она еще вроде бы как бы и нет, ну, хотя есть майские сорта, но зато клубника или земляника, садовые сорта уже в самом разгаре. Так что приятно вам полакомиться этим. Ну, а что касается композиции Николая Басков, песня называется «Туман», это уже новинка. И мы продолжаем программу. 8-988-МТС-291-1007. Вот есть у нас из города Дагестанские огни от Золушки сообщение. Здравствуйте, Зухра. Ну, наконец, я до вас достучалась. Хочу передать привет, пишет Золушка, моим подругам из салона Dior в город Дагестанские огни. И очень хочу послушать зажигательную песню табасаранскую в исполнении Марьям Казиевой. Кстати, она уже успела прислать, что черешня будет скоро у нас. Так что в город Дагестанские огни добро пожаловать. Марьям Казиева, «Позвони», и эта песня для вас, девочки.
1: Час желаний.

0: Ну что, друзья, это была композиция от нашей слушательницы из города «Дагестанские огни». Отдельный привет она передает Загиру, он сейчас в Москве. И, конечно, девочкам из салона «Диор» в город любимый. И, конечно, хочет передать привет не только всем, ну, своим подругам, но и всему Дагестану, а мужу в отдельности. Ну что ж, движемся дальше.
1: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.
9: Ну, а если вы не успели в это самое время с 12 до 13, то можно раз в час. По крайней мере, если до этого времени, до 45 минуты каждого часа вы попробуете отправить сообщение, то оно будет зачитано, выдано в эфир. В студии Сухра Камалова, еще 60 минут я с вами в одной компании. И сегодня еще, друзья, у нас отмечается День кладоискателя. Это, конечно, не официальный праздник, он приходится на 23 мая. Он объединяет неутомимых искателей приключений со всех континентов. Но это не только романтики, увлеченные тайнами прошлого, но еще ученые, археологи, историки и следопыты. Вдохновленные идеей поиска сокровищ, мы отправляемся в самые неизведанные уголки страны, чтобы отыскать богатство, принадлежащее нашим далеким предкам. Но искать ничего не нужно, слушая радиостанцию «Прибой». Вы услышите, конечно, все самое ценное, которое дошло до нас. Но, может быть, еще и в современной обработке, но все же мы стараемся это делать. Спонсором нашей программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Ну и, конечно, грузинские мотивы не за горами. Так что еще информация о нашем спонсоре. Спасибо им за поддержку.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

Разлука и Тахмина Мирай в эфире радиостанции «Прибой». Да, друзья, разлука – это то самое, что влияет и на человека, и на животных деструктивным образом. Ну, по крайней мере, человеку не просто грустно, даже могут быть депрессии. Кстати, реакция на эту эмоцию у разных видов животных может отличаться. Например, собаки тяжело переживают разлуку с хозяином. Они привязаны к людям и могут воспринимать отсутствие человека как потерю члена семьи. Кошки более независимы по сравнению с собаками, но тоже сильно переживает разлуку. Например, кошки персидской породы, будучи разлучены с хозяином, могут погрузиться в мрачное депрессивное состояние. Вот. Птицы тоже скучают без человека, это заметно. Вот они выщипывают у себя все хвостовые перья, это тоже признак стресса и глубоких переживаний. А еще кролики, живущие в паре, не могут жить друг без друга, и альпаки не могут жить без общения. Одиночество вызывает у них отрицательные эмоции. Так что, друзья, не оставайтесь в стороне, не оставайтесь один на один, хотя бывают такие периоды, когда хочется побыть в тишине. Ну, особенно для тех, кто занимается таким эмоциональным, психическим трудом. Это медики, это педагоги. Так что, друзья, впереди у нас лето, летний каникулы, можно восстановить свое здоровье. Ну, а что касается нашего эфира, то хочется пожелать вам чудесного времяпрепровождения в нашей компании и, конечно, только лучшую музыку.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

0: когда человек счастлив, друзья, он, конечно, хочет и танцевать, и петь, и веселиться, и чтобы эта радость была поддержана всеми окружающими. Кстати, счастье – это выбор. Не стоит ждать, когда оно придет само. Можно разрешить себе быть счастливым, а это новая работа «Дыхание любви» в исполнении Хатима. Ну, кстати, любовь не только к окружающим, но и к самому себе – это не эгоизм. Потому как для счастливой жизни любить себя необходимо. Так и считают специалисты. Ну, а всем тем, кто сегодня не только себя любит, но еще и любит других и отправляется куда-то в дорогу, я думаю, что следующая информация будет актуальна для вас.
1: Пробки на дорогах.
0: Итак, Яндекс.Карты нам в помощь. У нас так, какая обстановка? Конечно, выходные и загруженность по проспекту Казбекова, это Семендер, до улицы Московской, вот ближе к ней, кстати, от Новолакской и даже ранее. Ближе к Московской вообще машины практически стоят. Но это не удивительно, все-таки день выходной. А также замедление движения, начиная от перекрестка на этот проспект Казбекова, Семендер при выезде из города. По Гейдара Гаджиева троллейбусного кольца, а также по Магомеда Гаджиева некоторыми участками. Вот, на съезд как раз-таки по Гейдара Гаджиева также наблюдается замедление движения. В районе второго рынка по улице Дзержинского, а также по улице Карпмасова наблюдается замедление движения. И по проспекту Расула Гамзатова. Вот как раз-таки ближе к перекрестку с вот где гостиница «Ленинград», как раз-таки и от нее до Дахадаева, а также по участок Дахадаева от Кумыкского театра вверх до проспекта Расула Гамзатова. Есть еще замедление движения по проспекту Шамиля до Магомеда Яракского, вот ближе как раз-таки к кинотеатру «Россия», и район Кольца, где соединяется улица Хаджи Булача и проспект Шамиля. Ну, а также, друзья, мы говорим о том, что же у нас нового вводится для автолюбителей. С 1 июня увеличиваются штрафы за некоторые нарушения, в частности, превышение скорости. За это вы будете платить от 500 до 750 рублей и более. Непристегнутый ремень 1000-1500 рублей. Проезд на красный свет такой же, но вот при повторном нарушении 7500 или лишение прав на 4-6 месяцев. Езду по выделенной полосе с 1500 до 2250 рублей в Москве и Петербурге при частой фиксации камерами 4500. Так что, кто выезжает за пределы, имейте это в виду. Автоматическая фиксация отсутствия полиса ОСАГО с помощью камер вводится с 1 июня, поэтому, если нет страховки, штраф останется прежним, 800 рублей, но за повторное нарушение придется заплатить от 3000 до 5000 рублей.
1: Пробки на дорогу.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
5: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание, для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой. О погоде.
1: Ну что, друзья, у нас хорошая погода. Да, в Махачкале уже 22 градуса, облачная погода, ну а вечером ожидается до плюс 16. Ветер умеренный, юго-восточный, с порывами до 8 метров в секунду. Вечером сохранится такая же погода. Что касается Кизляра и Кизилюрта, то в Кизляре уже 26, ожидается 27 градусов, возможен кратковременный дождь, ну а ночью температура опустится до плюс 15. В Кизилюрте погода такая же, тоже возможен кратковременный дождь, плюс 14-16 в ночное время. Что касается Буйнакска, то у нас там, конечно, погода дождливая, по крайней мере, обещают вечером температуру до плюс 12, сейчас за окном плюс 20. И в Дербенте кратковременный дождь возможен, 20 градусов, ночью до плюс 16. Что касается морской воды, то температура береговой части акватории Дербента и Махачкалы 17 градусов, геомагнитное поле уже спокойное, ветер слабый восточный до 5 метров в секунду.
0: Прибой.

Именно так называется одна из работ Тимура Темирова. Ну что, друзья, действительно, все нуждаются в поддержке. Стоит иногда говорить кому-то комплименты или подбадривать, особенно всех тех, кто рядом с вами проводит жизнь. И знаете, восприятие жизни зависит от вас лично. Только сам человек определяет, из чего она состоит, на чем он концентрирует свое внимание, конечно же, как все это воспринимает. Ну и, как говорится, меньше ожиданий, меньше разочарований. И самое главное, что нематериальные вещи являются определяющим. Близкие отношения, и эти отношения стоит сохранять. Чего мы вам искренне желаем. В студии была Зухра Камалова. Услышимся завтра в 10 утра. Ну а композиция Емлихана Гаджиева и Луизы Шахдиловой «Молодость» завершение моего пребывания здесь в студии. Будьте счастливы, будьте любимы.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ООО «Гемотест Кавказ».
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Фитсервис «Автосервис». Фитсервис «Автосервис».
9: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: Весна, суббота, 23 мая. Махачкала сегодня купается в солнечных лучах, Каспий переливается серебром, ну а горы, возможно, местами на горизонте подмигивают снежными вершинами. Идеальный день, чтобы дышать полной грудью и слушать музыку, от которой душа расправляет, скажем так, плечи. Здравствуйте, прибойцы! В эфире Иза Ахмедханова, и ближайшие 5 часов мы будем вместе ловить майское солнце, улыбаться, танцевать и, конечно, передавать приветы друг другу, слушать музыку. Обещаю, после нашего эфира даже самое солнечное настроение станет еще ярче. Поехали!

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Знаете, в каждой субботе должна быть своя маленькая премьера. Вкусная, яркая, желательно даже народная. Песня, которая запомнится именно этим днем. Знаете, в нашем эфире есть такая свежая композиция. Скажу даже так. Мотив. Песня довольно известная, но она в новой интерпретации. Исполняет Амина Абдулатипова «Бичанте Мухаммад».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в «Киргуд Дети». Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ».
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, для тех, кто уже в пути, традиционная сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале зафиксированы на следующих участках дорог. Итак, в Семендере по проспекту Казбекова зафиксированы пробки. Далее, на проспекте Алигаджа Акушинского в районе Северного автовокзала. Там же зафиксировано ДТП в левом ряду. Далее, небольшой отрезок улицы Камаева выделен красным. Заторы также зафиксированы и на улице Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева. Далее пробки также и на проспекте Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца. Далее в районе Джума-мечети у пересечения с проспектом Гамидова и улицей Магомеда Яракского. На Магомеда Яракского и Ирчи-Казака также у нас заторы. Проспект Гамидова частично выделен красным. Сергокалинская улица в заторах. Далее пробки на Магомед Каджиева, на Каркмасова, на улице Батырая. Небольшие отрезки улиц выделены красным. Далее до Хадаева, проспект Расула Гамзатова, традиционно в заторах, и редукторный поселок. В редукторном поселке по проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой у нас заторы. И на кольце, на пересечении с проспектом Насрудинова и улицей Хаджи Булача. Друзья, пусть солнце и хорошая музыка скрасят любые заторы. Берегите нервы, соблюдайте правила дорожного движения. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM.
1: 3 часа дня, 5 минут дня, солнце в зените, Махачкала сияет, как начищенный серебряный кувшин. Суббота набирает обороты, ну а мы продолжаем радовать вас лучшей музыкой прибоя. У микрофона по-прежнему я, Иза Ахметханова. Я точно знаю, самый солнечный день становится еще теплее, если в нем звучат хорошие песни. У нас прямо по курсу Зайнаб Махаева, Магомед Абасов, Бахти, Руки вверх. Ну а прямо сейчас Pink и Willow Sage Heart. Ловите настроение.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена. Битва за РПЛ. Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна.
6: Приходи поддержать родную команду.
8: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Ну, на волнах радиостанции «Прибой» новинка, от которой в сердце загорается свет. «Пусть не гаснет любовь», поет Гуля Джаватова. В этих словах такая мудрость. По-настоящему любят лишь те, кто умеет дорожить, ценить и беречь. Пусть в вашей жизни это чувство никогда не гаснет. Итак, встречайте, Гуля Джаватова. «Пусть не гаснет любовь».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая, ресторан «Москва», большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58, 6+.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну и, естественно, наши водители не останутся без внимания. Вот актуальная дорожная сводка. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас в Махачкале наблюдаются заторы на следующих направлениях. Проспект Казбекова в Семендере выделен красным. Пробки на Али-Гаджи-Акушинского проспекте в районе Северного автовокзала. На улице Гайдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца до улицы Чейрова Агасиева выделена красным. Далее проспекты Мама Шамиля, район Джума мечети, также на пересечении с улицей Яракского и проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Булача. Далее проспект Гамидова, Ирчи Казака выделены красным, Сергокалинская улица Примакова частично. Далее в районе ЦУМа Каркмасова и Магомета Гаджиева выделены красным. Что же у нас далее? На Радищева также небольшое скопление машин. Гусаева выделено красным. На пересечении Даниялова до Хадаева, пересечение до Хадаева и проспект Расула Гамзатова также выделены красным. На всем протяжении проспекта Расула Гамзатова также зафиксированы заторы, друзья. И что же у нас в редукторном поселке? От моста до кольца по проспекту Петра Первого у нас выделены полосы. Улица, вернее, проспект Петра Первого весь выделен красным. Также на кольце, на Хаджи Булача также у нас имеются заторы. Надеемся, по крайней мере, просим вас о том, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения, дистанцию, конечно, уважали друг друга, но и помнили, что хорошая музыка на волнах радиостанции «Прибой». Доброй и безопасной вам дороги!

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яровского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91.

0: 21-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: 16.03, друзья, на наших музыкальных. Солнце уже чуть смягчилось, но его тепло все еще обнимает каждого, кто сегодня с нами. Майский вечер только примеряет свои краски, а в эфире музыка, которая умеет быть и теплым пледом, и, наверное, ласковым лучом одновременно. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и этот час мы проведем особенно. Без спешки, без суеты, только лучшие треки, удивительные факты и ваши любимые мелодии. Продолжаем звучать вместе с прибоем.

0: будет хорошо.
1: Даргинская поговорка.
2: Букуни вакуалли, маза деткой.
3: Когда чабанов много, овцы теряются.
4: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 23 мая, 16:00. Анжи-Арена. Битва за РПЛ. Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Ну, говорят, что музыка – это дыхание души, а любовь – ее самый чистый вдох. Новинка на волнах «Прибоя» так и называется – «Дыхание любви». В исполнении Хатима эта песня звучит как тихий разговор с самым, наверное, собственным сердцем. Трепетно, искренне, с той самой интонацией, от которой по телу, наверное, бегут даже мурашки. Вдох, и вы влюблены. Выдох, и весь мир становится чуточку теплее. Послушайте, как дышит любовь. В эфире Хатима.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, напомню, что сегодня 23 мая, день, в котором переплелись мудрость, сила и удивительные традиции. Сегодня Всемирный день черепахи. Символ мудрости и долголетия напоминает нам, как важно беречь все-таки природу. Также сегодня Международный день спортивной борьбы. 23 мая 1904 года в Вене стартовал первый чемпионат мира по борьбе. Также в этот день, но в 1873 году в Москве прошло первое представление оперы «Снегурочка» римского Корсакова, одного из самых известных произведений композитора, созданного по одноименной пьесе Островского. Опера в четырех действиях с прологом была написана менее чем за три месяца лета 1880 года. Свои дни рождения в этот день, в этот прекрасный субботний день отмечают российский шахматист Анатолий Карпов, олимпийский чемпион по велоспорту 1976 года Валерий Чаплыгин, ну и российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Ну а еще сегодня День молодежи в Таджикистане, День труда на Ямайке и праздник, к которому могут присоединиться сладкоежки абсолютно всего мира – Всемирный день ирисок. Ну, маленький тягучий кусочек детства, который тает на языке и напоминает: жизнь всегда есть место сладкому, друзья. Ну, а мы добавим в эту сладость немного музыкальной горчинки, скажем так. В эфире группа «Ассорти» с песней «Горькая сладость». Слушаем.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Radio Preboy, the best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, 16:55 на наших, ну а теперь внимание. Уже совсем скоро, ровно в 17:00 в эфире радио «Прибой», то, ради чего многие включают приемник именно в субботу. Национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших песен этой недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Мы узнаем, какие треки завоевали ваши сердца и устроим настоящий музыкальный праздник. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет жарко.

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Итак, друзья, приветствую всех, кто живет музыкой. В эфире долгожданный национальный хит-парад. Горячая десятка лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». С вами Иза Ахметханова, и мы начинаем обратный отсчет самых горячих треков недели. Сегодня в нашем чарте лучшие песни, пропитанные духом гор и, конечно, любовью к родной земле. Поехали! И открывает нашу десятку атмосферный трек, в котором, наверное, слышен шум теплого майского ливня. Ну, этой весной дождей в республике было предостаточно, и сейчас нам всем по-настоящему хочется теплого, ласкового солнца. Но пусть дождь останется только в виде такой прекрасной песни. Группа «Бахтовар», коллектив, чью музыку сравнивают с чистым горным потоком, исполняет трек «Дождь» на певучем лезгинском языке. Да, на 10-й строчке на волнах радиостанции «Прибой» группа «Бахтовар», «Дождь». Слушаем и наслаждаемся.
0: 10-е место.

0: Мы движемся далее. Девятая строчка, и мы погружаемся в лирику по-дагестански. Вернее, прозвучит красивая лезгинка, которую исполнит Хатима. Исполнительница, которая умеет передавать тончайшие оттенки чувств, дыхание любви. Звучит как тихий разговор с собственным сердцем. Мы уже говорили об этом. Трек трепетный, искренний, с той самой интонацией, от которой даже мурашки по коже. Слушаем Хатима «Дыхание любви».
1: Девятое место.

0: Итак, друзья, 8-е место занимает песня «Символ». Народная артистка Республики Дагестан Лариса Гаджиева, артистка с узнаваемым тембром и безупречным вкусом, дарит нам «Лилию», балладу о хрупкой красоте, которую хочется все-таки оберегать. Цветочная метафора любви раскрывается в этой композиции с особой, почти акварельной нежностью. Итак, встречаем Лариса Гаджиева, «Лилия».
1: 8-е место.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Дорогие друзья, это второй блок национального хит-парада «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Мы продолжаем подниматься к вершине, и впереди песни, которые вы полюбили особенно горячо на этой неделе. Дагестанская сцена сегодня переживает удивительный расцвет. Наши артисты смело сочиняют традиционные мотивы с современным саундом, создают хиты, которые звучат далеко за пределами республики, и доказывают, музыка гор – это музыка мира. Я приглашаю в следующий раунд нашей горячей десятки. И на 7-й позиции настоящий заряд энергии. Заслуженный артист Республики Дагестан Рустам Ахметханов, исполнитель которого публика любит за порой драйв и, конечно, лирику и искренность. Сегодня он представляет трек, который наверняка многие из вас знают, но уже в новой интерпретации. «Долалай» – это песня, под которую невозможно усидеть на месте. Капля ритма, щепотка удали и море позитива. Танцуем. Рустам Ахметханов. «Долалай».
1: 7-е место.

0: Шестую строчку занимает песня «Послание». Легендарный Руслан Магомедов, артист, чье творчество всегда проникнуто душевностью, обращается к каждому из нас. Берегите близких, берегите родных, пока они рядом. Берегите мир, берегите мгновение. Простая, но невероятно важная истина, облаченная в красивую мелодию. Слушаем сердцем.
1: Шестое место.

0: Друзья, мы на экваторе. Первая половина десятки позади, а впереди пятерка лидеров, где каждый трек достоин короны, наверное. И именно здесь, в золотой середине, начинается самое горячее. Поехали, друзья. Так, пятое место, и перед нами песня признания в любви самым дорогим людям. Нина Халилова, певица с глубоким и теплым вокалом, поет о родне, о корнях, о тех, кто всегда рядом. Этот трек хочется слушать в семейном, наверное, кругу, за большим столом, где каждому есть место, искренне и душевно. Нина Халилова, «Моя родня».
1: Пятое место.

0: Четвертая позиция, и это настоящая вокальная исповедь. Аслан Гусейнов, обладатель мощного, проникновенного голоса, задает тот самый вопрос, который хоть раз в жизни задавал себе, наверное, каждый. «Как я без тебя?» Эмоциональный накал, честный текст и аранжировка, которая держит в напряжении до последней ноты. Заслуженное место в десятке лучших. Аслан Гусейнов, «Как я без тебя?»
1: Четвертое место.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: А вот и тройка самых популярных.
3: Ну а теперь, друзья, внимание. Мы входим в тройку лидеров национального хит-парада «Горячей десятки». Три песни, три истории, три вершины. Бронза, серебро и золото. Прямо сейчас. Бронза нашего хит-парада достается песне, пропитанной романтикой горных дорог. Абакар Курбанадамов – артист, в чьем творчестве слышна вековая мудрость лакской земли. Поет о поиске той самой, единственной. Его голос звучит как эхо в ущелье, глубоко искренне, с надеждой, которая не гаснет. Великолепная композиция, достойная пьедестала. Абакар Курбанадамов, «Ищу тебя».
2: Третье место.

0: Dila Makla.
1: Очень красивая мелодия, красивая композиция. «Ищу тебя» была оговорочка на даргинском языке. Отвоевала бронзу в нашем хит-параде в исполнении Абакара Курбан-Адамова. Ну а мы движемся далее, друзья. Серебряный призер нашего чарта. Песня на аварском языке. Певучим и гордым, как сама наша земля. Амина Абдулатипова исполняет «Бичанте Мухаммад». Произведение... благословение, скажем так, своего рода гимн любви и преданности. В ее голосе сила гор и нежность материнской молитвы. Слушаем с особым трепетом. Трек довольно свежий, но уже полюбился нашим слушателям.
2: Второе место.

0: И вот, друзья, вот она вершина. Первое место в горячей десятке. Слушатели на этой неделе отдают Гуле Джаватовой с песней «Пусть не гаснет любовь». На кумыкском языке, богатом и мелодичном. Она поет о чувстве, которое не подвластно ни времени, ни расстояниям. О том, что однажды зажженное в сердце способно светить даже в самые пасмурные дни. Теплый, искренний, пробирающий до мурашек трек, который вы сами вознесли на пик. Итак, встречайте победителя. Гуля Джаватова. «Пусть не гаснет любовь».
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

18.07 в республике. Май доживает свои последние, самые щедрые дни. Весна уже собирает чемоданы, но пока еще медлит, задержалась в теплом ветре с Каспия, в закатном золоте на куполах, в воздухе, который пахнет сиренью и скорым летом. Еще чуть-чуть, и мы шагнем в июнь, друзья. Ну, а пока самое время для музыки, которая умеет обнимать без слов. С вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова. Мы начинаем наш вечерний прибой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: весна на нашей волне.
1: Радио Прибой. Настой на 107 FM.
2: Иногда тишина после не случившейся встречи звучит громче любых слов. Найра Рахманова знает эту тишину и превращает ее в музыку. «Ты не пришел» — это не просто песня, а пространство между ожиданием и реальностью, где каждый вдох — надежда, а каждый выдох — чуть горьковатое предвкусие. Да, новинка на волнах радиостанции «Прибой». Слушаем сердцем в исполнении Найры Рахмановой «Ты не пришел».
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
5: Телефон

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, добрый вечер. Традиционная вечерняя сводка. Итак, по данным Яндекс.Карт, на данный момент заторы в Махачкале сохраняются по следующим адресам. Улица Каркмасова, Камаева, выделена красным, там имеются заторы. Проспект Имама Шамиля в районе Джума-мечети, вернее, от Джума-мечети и до улицы Магомед-Яракского. Улица выделена красным, там ведутся дорожные работы в среднем и правом рядах. Ну и также заторы на пересечении проспекта Гамидова и проспекта Имама Шамиля. Далее в районе ЦУМа на Каркмасова заторы, Магомеда Гаджиева выделено красным, на пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова также имеется скопление машин. Редукторный поселок, проспект Петра Первого, у нас заторы от моста и вплоть до Кольца, до пересечения с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова. В районе Кольца и проспект Насрудинова и улица Хаджи Булача выделена красным. Хивская улица также у нас в заторах. Уважаемые водители, пусть дорога будет легкой, свободной, дом встретит теплом, берегите себя.
2: Мне нравится город, который ты ненавидишь. Я люблю делать

18:44 в столице. Ну что ж, мои дорогие, наш субботний совместный солнечный марафон подошел, к сожалению, к концу. Я желаю вам сказочного вечера и легкого воскресенья уже завтра. Пусть солнце, что светило нам сегодня, останется в ваших улыбках и завтра. С вами была Иза Ахметханова, радио «Прибой». Не прощаюсь, говорю, до скорой встречи на нашей волне. Всем пока-пока.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи-Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Тамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются

0: противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой». Дорого

0: Табасаранская поговорка.
1: Обшуих аляк хорубдар.
2: Прошедший день не возвращается.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-451-51-51. 292-47-47.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550 88 55. Имеются противопоказания.

0: Необходима консультация специалиста.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: друзья, не расставайтесь никогда.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество – эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Штирлих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизельюрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
2: Аварская поговорка.
3: Вот анцун хараучи хабач агукуна.
4: Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив.
0: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, 2-й этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: канал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантии от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество – эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Много лет назад дьявол решил продать все инструменты своего ремесла. Он аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была за коллекция? Здесь был блестящий кинжал зависти, а рядом с ним красовался молот гнева. На другой полке лежал лук страсти, рядом с которым живописно разместились отравленные стрелы чревоугодия, вожделения и ревности. На отдельном стенде был выставлен огромный выбор сетей лжи. Еще там были орудия уныния, сребролюбия и ненависти. Все они были снабжены ярлыками с названием и ценой. А на самой красивой полке, отдельно от всех остальных инструментов, лежал маленький и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором висел ярлык «Гордыня». На удивление, цена этого инструмента была выше, чем всех остальных вместе взятых. Один прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот странный клинышек, и тот ответил: «Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, когда все остальные оказываются бессильными». И он с нежностью погладил деревянный клинышек. «Если мне удается вбить этот клинышек в голову человека, — продолжил дьявол, — он открывает двери для всех остальных инструментов».
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама на радио.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Аварская поговорка.
7: Чаран хуакула бат анаан, маарлос кохихула халцик анаан.
8: От ковки сталь становится тверже, от тяги человек становится выносливее.
6: Радио «Прибой».

перо на две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе.

«Женат на Москве». Ты по площади Сенатской, я по Пресне тороплюсь. Словно символ постоянства наша рельсовая грусть.

женат на Москве. Нет пленительнее мига, чем с тобою день прожить. Из билетов можно книгу в четырех

знатном Москве. В женатном Москве. Слушай.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на радио Прибой. Радио Прибой.

time you told me leave.